no hay su misa heavyna. Это ки миша юнуна. Запрыгайся я и запрузейт мис яле и буруна. Сергей Анна Кселяс, ома нага виксин турула. Кут куи се боле пизав, мида мазин ильсе зурун вел. Кармил Кайлас карман вылад. Тоон валку тоонис, куит ме вахел ева кылад. Юску соодус билетид, он отса санут сынад. Ма нен лига кауа ринги раттаст кейн.